0: людські істоти.
1: Слышите наш, слышите голос, наш голос.
0: Нищего тиша
2: Пшез безкрай час
0: и час.
1: Не пришлись, пришлись вказывать вам дорогу.
0: Пришлись мы припомнить,
1: кем есть каждый из вас.